Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
5: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM.

Главные новости Израиля. Здравствуйте. Мы начинаем. Сегодня, 1 июля, продолжается расследование вчерашнего инцидента в небе над Средиземным морем. Напомню, что пассажирский лайнер болгарской авиакомпании Electra Airways выполнял рейс из Варшавы в аэропорт имени Бен-Гуриона. Во время полета экипаж случайно активировал на трансподере экстренный код, сигнализирующий о захвате самолета. Несмотря на то, что пилот оперативно связался с диспетчерами и сообщил о ложной тревоге, израильские службы безопасности задействовали экстренный протокол. В воздух незамедлительно были подняты истребители Цаля для перехвата и сопровождения лайнера. Из-за соображений безопасности самолету, на котором находилось 180 пассажиров, было отказано в посадке в Израиле. Экипаж попытался запросить экстренное приземление на Кипре, однако местная авиагавань не смогла принять самолет из-за высокой загруженности. В итоге рейс был перенаправлен в Болгарию, где борт благополучно приземлился. Армия обороны Израиля сегодня официально подтверждает, что угроза безопасности полностью исключена, а инцидент исчерпан. В оборонном ведомстве начато масштабное расследование происшествия, связанного с потенциальной компрометацией закрытых данных на северных рубежах страны. Поводом для разбирательства послужила утеря военнослужащим Цаля служебного телефона в буферной зоне на границе Сирии. Мобильное устройство, задействованное в оперативной деятельности подразделений, оказалось за пределами израильской территории, где его впоследствии обнаружили местные жители. В связи с высоким риском утечки секретных сведений командование ЦАЛЯ предпринимает экстренные контрмеры, оперативно заблокировав каналы связи и сменив коды доступа на аналогичных аппаратах, находящихся в эксплуатации на местах. В данный же момент профильные специалисты оценивают масштаб ЧП и проверяют, подверглось ли программное обеспечение взлому и нанесен ли реальный ущерб безопасности страны. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провел рабочий визит подразделения пограничной полиции МАГАФ в Иерусалиме, где оценил укрепление правопорядка и смену оперативного подхода с оборонительного на атакующий. В ходе инспекции с участием командования округа глава ведомства выразил полную поддержку личному составу и бойцам отрядов быстрого реагирования. Бен-Гвир подчеркнул, что для эффективного противодействия угрозам сотрудники сил безопасности должны чувствовать себя защищенными и иметь жесткий тыл со стороны руководства. Командующий пограничной полиции Брикетс Хак, в свою очередь, отметил высокую решимость и профессионализм бойцов при выполнении задач в Иерусалиме и на других оперативных направлениях. В ходе целенаправленной ночной операции на юге Тель-Авива правоохранители задержали шестерых нелегалов. В одной из квартир при проверке документов у шестерых обнаруженных в помещении мужчин подтвердилось, что все они являются жителями Иудеи Самарии и не имеют разрешения на пребывание в стране. Задержаны доставлены для допроса в южное отделение полиции округа. Силы безопасности подчеркивают, что жесткий контроль и пресечение незаконного проникновения на территорию Израиля остаются приоритетом для защиты граждан. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 1 июля, в Израиле переменная облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, которое будет обычной для сезона. Дневной максимум плюс 29 градусов, ночью 24 градуса тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Ежедневно руководство Израиля получает разведывательную оценку. Это не сводка новостей и не перечень событий. Это попытка ответить на самый сложный вопрос: что происходит сейчас и чего ждать завтра. За эту работу отвечает ОМАН, Управление военной разведки ЦААЛя. ОМАН сформировался в первые годы существования государства, когда стало ясно, молодой армии нужны не только солдаты и оружие. Нужны люди, способные понять намерения противника раньше, чем они превратятся в реальные действия. В состав ОМАНа входят подразделения радиоэлектронной, агентурной и спутниковой разведки, а также знаменитое подразделение 8200. Каждый день они собирают огромный объем информации. Но настоящая работа начинается там, где заканчивается сбор данных. Разрозненные сведения нужно соединить в единую картину и дать оценку, от которой могут зависеть решения армии и правительства. За свою историю ОМАН пережил и впечатляющие успехи, и тяжелые ошибки. Они напомнили простую истину. Разведке недостаточно получать информацию. Не менее важно вовремя усомниться в выводах, которые кажутся очевидными. О работе военной разведки редко говорят публично. Многие ее успехи навсегда остаются засекреченными. Но изо дня в день здесь снова пытаются ответить на вопрос, который не теряет своей цены с 1948 года. Что принесет Израилю завтрашний день?

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Израиле за последние часы совершено 3 убийства. Трагический инцидент произошел в Нетании, где в результате вооруженного нападения прямо в здании Ешивы смертельные ранения получил известный 70-летний раввин Амос Гуэта. По предварительным данным следствия, нападавшим оказался его собственный ученик, который нанес наставнику 4 ножевых ранения. Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Правоохранительные органы классифицируют произошедшее как криминальное преступление. Расследование продолжается. Еще одно кровопролитие сегодня утром 1 июля зафиксировано в Швараме, где в ходе вооруженного нападения от полученных травм скончался 24-летний молодой человек. Кроме того, полиция расследует убийство в Хайфском округе. Там неизвестно открыли огонь по автомобилю, в результате чего на месте был застрелен мужчина в возрасте 25 лет. Следствие по всем инцидентам продолжается. В оборонном ведомстве начато масштабное расследование происшествия, связанного с потенциальной компрометацией закрытых данных на северных рубежах страны. Поводом для разбирательства послужила утеря военнослужащим ЦАЛя служебного телефона в буферной зоне на границе Сирии. Мобильное устройство, задействованное в оперативной деятельности подразделений, оказалось за пределами израильской территории, где его впоследствии обнаружили местные жители. В связи с высоким риском утечки секретных сведений командование ЦАЛя предпринимает экстренные контрмеры, оперативно заблокировав каналы связи и сменив коды доступа на аналогичных аппаратах, находящихся в эксплуатации на местах. В данный же момент профильные специалисты оценивают масштаб ЧП и проверяют, подверглось ли программное обеспечение взлому и нанесен ли реальный ущерб безопасности страны. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провел рабочий визит подразделения пограничной полиции МАГАФ в Иерусалиме, где оценил укрепление правопорядка и смену оперативного подхода с оборонительного на атакующий. В ходе инспекции с участием командования округа глава ведомства выразил полную поддержку личному составу и бойцам отрядов быстрого реагирования. Бен-Гвир подчеркнул, что для эффективного противодействия угрозам сотрудники сил безопасности должны чувствовать чувствовать себя защищенными и иметь жесткий тыл со стороны руководства. Командующий пограничной полиции Брикетс Хаг, в свою очередь, отметил высокую решимость и профессионализм бойцов при выполнении задач в Иерусалиме и на других оперативных направлениях. В ходе целенаправленной ночной операции на юге Тель-Авива правоохранители задержали 6 нелегалов. В одной из квартир при проверке документов у 6 обнаруженных в помещении мужчин подтвердилось, что все они являются жителями Иудеи Самарии и не имеют разрешения на пребывание в стране. Задержаны доставлены для допроса в Южное отделение полиции округа. Силы безопасности подчеркивают, что жесткий контроль и пресечение незаконного проникновения на территорию Израиля остаются приоритетом для защиты граждан. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 1 июля, в Израиле переменная облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, которое будет обычной для сезона. Дневной максимум плюс 29 градусов, ночью 24 градуса тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. 14 мая 1948 года у государства Израиль появились не только флаг, герб и декларация независимости. В тот же день у него появился собственный голос. Первой государственной радиостанцией стал «Коль Исраэль». Еще совсем недавно она работала как подпольное радио «Аганы», а вечером 14 мая впервые вышла в эфир уже от имени независимого Израиля. Первой передачей стала прямая трансляция церемонии, на которой Давид Бен-Гурион зачитал Декларацию независимости. Все происходило в невероятной спешке. В небольшом здании Тель-Авивского музея не хватало места ни людям, ни аппаратуре. По воспоминаниям участников, некоторым сотрудникам радио пришлось вести эфир буквально из туалетных кабинок. Так начиналось вещание страны, которое было всего несколько часов. Прошли десятилетия. Радио давно перестало быть единственным источником новостей. Появилось телевидение, интернет и социальные сети. Но именно тогда, в мае 1948-го, миллионы людей впервые услышали голос своего государства. Наверное, поэтому история «Коль Исраэль» напоминает нам. Государство рождается не только в момент подписания документов. Оно по-настоящему становится государством тогда, когда у него появляется голос, который могут услышать все. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Это Мано.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
5: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью известного раввина Амоса Гоэте, который был убит сегодня утром 1 июля в Нетании, выразили многие политики страны. Партия ШАС в официальном заявлении называет произошедшее потрясением, унесшим жизнь выдающегося праведника и знатока Торы. Представители ШАС подчеркнули, что раввин Гоэте на протяжении десятилетий посвящал себя духовному просвещению, активно поддерживал общину выходцев из Ливии и всегда с глубоким радушием принимал каждого человека. Отмечается, что погибший с момента основания партии ШАС неизменно оказывал ей духовную поддержку. Напомню, что 70-летний глава Ешивы скончался от ножевых ранений, нанесенных по версии следствия одним из его учеников. Сегодня же с утра 1 июля в Израиле уже были убиты трое человек. В ответ на критический доклад госконтролера Матаньяго Энгельмана об эвакуации пострадавших во время событий 7 октября, ЦАЛЬ официально признал провал в защите приграничных районов. Командование пояснило, что беспрецедентное количество пострадавших в те часы критически превысило оперативные возможности медиков на местах. Спасательные мероприятия велись под плотным огнем, когда приоритетом было отражение прорыва. Военные уточнили, что за распределение пострадавших по больницам отвечает Минздрав, а не армия. Тем не менее, системные выводы уже сделаны. Диспетчерские системы скорой помощи «Маген Давид Адом» напрямую интегрированы в оперативные протоколы ЦАЛЯ. Также утверждено создание и единой базы данных с реабилитационным отделом для ускорения восстановления раненых бойцов. Израильское руководство заявляет о намерении сохранять военное присутствие в южной части Ливана до полной ликвидации угроз для северных районов нашей страны. В ходе инспекции буферной зоны премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели встречу с командованием Северного округа и оценили новые технологии борьбы с беспилотниками. Глава правительства подчеркнул, что создание зон безопасности на сопредельной территории коренным образом образом меняет оборонную концепцию, не позволяя радикальным группировкам базироваться у наших границ. По словам премьера, в результате точечных действий потенциал противника был подорван, а его ракетный арсенал сократился до 8% от первоначального объема. Бойцам же на местах отдано четкое распоряжение действовать на упреждение при малейшей фиксации угроз. В результате совместной операции «Шабак» и полиции Израиля был задержан 20-летний гражданин США по подозрению в сотрудничестве с враждебными спецслужбами. Расследование выявило, что в течение последних месяцев молодой человек поддерживал прямую связь с кураторами, за которыми стоит иранская сторона. Агент получил задание по скрытой фото- и видеофиксации стратегических и особо чувствительных объектов на территории еврейского государства. За каждый выполненный сбор данных иностранные кураторы выплачивали ему вознаграждение в размере от нескольких десятков до сотен долларов. Сегодня в суд было подано заявление прокуратуры о намерении предъявить официальное обвинительное заключение, а также ходатайство об аресте фигуранта до окончания судебного разбирательства. И далее говорим о погоде. Сегодня в среду, 1 июля, в Израиле переменная облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, которое будет обычной для сезона. Дневной максимум плюс 29 градусов. Ночью 24 градуса тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: So high and high, so high.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Когда в Израиле впервые предложили выращивать рыбу в пустыне, многие решили, что это шутка. Какая рыба, если вокруг песок, жара и почти нет воды? Но оказалось, что ответ скрывался под землей. В Негеве и Араве ученые обнаружили запасы теплой солоноватой воды. Для питья она почти не подходит, зато идеально подходит для выращивания некоторых видов рыбы. В конце 1980-х профессор Самуэль Апельбаум вместе с коллегами предложил использовать этот неожиданный ресурс. Так в израильской пустыне появились первые рыбные хозяйства. Сегодня здесь выращивают морского леща, барамунди и другие виды рыбы. А воду после специальных очистных систем используют повторно, в том числе для полива сельхозпроизводства.

dip trip, get that taser.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе.

0: Открытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Серьезный инцидент с безопасностью предотвращен сегодня в центре страны, в городе Лод. Во время оперативных мероприятий в Лоде патрульный экипаж местной полиции заметил подозрительного мужчину с ножом в руках. На требование остановиться подозреваемый не отреагировал, а вместо этого бросился в сторону полиции, попытавшись ударить ножом одну из сотрудниц. Оперативники мгновенно оценили угрозу, открыли огонь на поражение и нейтрализовали нападавшего. Среди наших сил пострадавших нету. На место происшествия сейчас стянуты крупные силы полиции Центрального округа, которые оцепили район и собирают вещественные доказательства. Все обстоятельства и мотивы преступления выясняются. Глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью известного раввина Амоса Гоэте, который был убит сегодня утром 1 июля в Нетании, выразили многие политики страны. Партия ШАС в официальном заявлении называет произошедшее потрясением, унесшим жизнь выдающегося праведника и знатока Торы. Представители ШАС подчеркнули, что раввин Гоэте на протяжении десятилетий посвящал себя духовному просвещению, активно поддерживал общину выходцев из Ливии и всегда с глубоким радушием принимал каждого человека. Напомню, что 70-летний глава Ешивы скончался от ножевых ранений, нанесенных по версии следствия одним из его учеников. Сегодня же с утра 1 июля в Израиле уже были убиты трое человек. В ответ на критический доклад госконтролера Матаньяго Энгельмана об эвакуации пострадавших во время событий 7 октября ЦАЛЬ официально признал провал в защите приграничных районов. Командование пояснило, что беспрецедентное количество пострадавших в те часы критически превысило оперативные возможности медиков на местах. Военные уточнили, что за распределение пострадавших по больницам отвечает Минздрав, а не армия. Тем не менее, системные выводы уже сделаны. Диспетчерские системы скорой помощи «Маген Давид Адом» напрямую интегрированы в оперативные протоколы ЦАЛЯ. Также утверждено создание и единой базы данных с реабилитационным отделом для ускорения восстановления раненых бойцов. Израильское руководство заявляет о намерении сохранять военное присутствие в южной части Ливана до полной ликвидации угроз для северных районов нашей страны. В ходе инспекции буферной зоны премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели встречу с командованием Северного округа и оценили новые технологии борьбы с беспилотниками. Глава правительства подчеркнул, что создание зон безопасности на сопредельной территории коренным образом заменяет оборонную концепцию, не позволяя радикальным группировкам базироваться у наших границ. По словам премьера, в результате точечных действий потенциал противника был подорван, а его ракетный арсенал сократился до 8% от первоначального объема. Бойцам же на местах отдано четкое распоряжение действовать на упреждение.

нападения при малейшей фиксации угроз. В результате совместной операции «Шабак» и полиции Израиля был задержан 20-летний гражданин США по подозрению в сотрудничестве с враждебными спецслужбами. Расследование выявило, что в течение последних месяцев молодой человек поддерживал прямую связь с кураторами, за которыми стоит иранская сторона. Агент получал задания по скрытой фото- и видеофиксации стратегических и особо чувствительных объектов на территории еврейского государства. За каждый выполненный сбор данных иностранные кураторы выплачивали ему вознаграждение в размере от нескольких десятков до сотен долларов. Сегодня в суд было подано заявление прокуратуры о намерении предъявить официальное обвинительное заключение, а также ходатайство об аресте фигуранта до окончания судебного разбирательства. И далее говорим о погоде. Сегодня в среду, 1 июля, в Израиле переменная облачность. Ожидается небольшое понижение температуры. Дневной максимум плюс 29 градусов. Ночью 24 градуса тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В июне Израиль простился с человеком, который однажды изменил само представление о том, что такое картина. Ушел из жизни Яков Агам. Ему было 98 лет, и его называют одним из создателей кинетического искусства. Хотя сам он, наверное, скажет,

Сказал бы проще. Искусство не должно стоять на месте. Представьте себе музей, где перед картиной нельзя просто остановиться. Сделайте шаг вправо, увидите одно изображение. Шаг влево, и оно уже совсем другое. Именно так работают произведения Агама. Он первым превратил зрителя в участника искусства. По его замыслу, картина рождается не только в мастерской художника, но и в тот момент, когда человек начинает двигаться рядом с ней. Эта идея появилась не случайно. Яков Агам вырос в семье раввина и каббалиста. Позже он вспоминал, что с детства наблюдал за песчаными дюнами, которые ветер менял каждый день. Один и тот же пейзаж никогда не повторялся. Тогда он понял мысль, определившую всю его жизнь. В мире нет ничего окончательно завершенного. Сегодня работы Якова Агама находятся в крупнейших музеях мира. А в Израиле его самое известное произведение знакомо почти каждому. Это знаменитый фонтан на площади Дизингоф в Тель-Авиве. Если будете там, не спешите фотографировать. Обойдите фонтан кругом, и только тогда вы увидите его таким, каким задумал художник. Наверное, это и есть лучший способ вспомнить человека, который всю жизнь убеждал мир. Настоящее искусство начинается тогда, когда зритель перестает стоять на месте. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
5: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израильское присутствие на юге Ливана будет сохраняться до полной ликвидации угроз для северных рубежей страны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава правительства подчеркнул, что новые оборонные контуры стали сокрушительным ударом по позициям Тегерана в регионе. По словам премьера, в результате жестких действий армии обороны Израиля потенциал противника подорван. Нетаньяху категорически исключает вывод войск из Ливана, отмечая, что пока радикальные группировки остаются у наших границ, ЦАЛЬ продолжит удерживать позиции и действовать на упреждение. Оборонное ведомство совместно с концерном «Рафаэль» успешно завершило комплексную модернизацию тактического комплекса противовоздушной обороны «Железный купол». Серия масштабных испытаний была направлена на адаптацию системы к передовым аэродинамическим угрозам с учетом интенсивного оперативного опыта последних месяцев и противостояния атакам со стороны Ирана. Новые технологические обновления существенно повысили эффективность перехвата крылатых ракет, беспилотников, летательных аппаратов, а также массированных залпов реактивной артиллерии высокой плотности. Бывший премьер-министр Израиля и председатель Беяхад Нафтали Беннет представил масштабную экономическую программу, направленную на радикальное снижение стоимости жизни в нашей стране. Проект сфокусирован на снижении цен на продукты питания и товары личной гигиены на 30%, что, по заявлениям разработчиков, позволит каждой семье экономить около 8 тысяч шекелей ежегодно. Беннет утверждает, что его план предусматривает полное открытие аграрного сектора для зарубежных поставщиков и полную отмену ввозных пошлин на плодовощную продукцию. Кроме того, реформа затронет и систему кашрута. Предлагается автоматически признавать международные сертификаты соответствия, чтобы избежать двойного бюрократического контроля. «Хамшахри», популярная ежедневная газета в Иране, выпускаемая мэрией Тегерана, вышла с откровенно угрожающим материалом. На первой странице президент США Дональд Трамп изображен через призму оптического прицела. В публикации, размещенной на первой полосе газеты, транслируются жесткие заявления руководства Исламской Республики о неизбежности возмездия. Иранская сторона декларирует, что привлечение к ответственности тех, кого они называют военными преступниками, является бескомпромиссным шагом. Согласно тексту статьи, требование отомстить за ликвидацию высокопоставленных лидеров Ирана позиционируется как ключевой и консолидирующий запрос общества. Дональд Трамп пока не прокомментировал скандальную публикацию. Полицейские Иерусалимского округа в ходе целевого рейда по пресечению опасных нарушений ПДД остановили для проверки автомобиль, салон которого поверг инспекторов в шок. На переднем сиденье машины ехала женщина, державшая на коленях двухмесячного младенца без какого-либо детского кресла или же ремня безопасности. На этом же нарушения не закончились. На заднем сиденье находились еще четверо их чад, которые во время движения просто стояли и не были пристегнуты. В отношении водителя транспортного средства немедленно начато судебное производство. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 1 июля, в Израиле переменная облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, которое будет обычной для сезона. Дневной максимум плюс 29 градусов. Ночью 24 градуса тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Представьте себе, вам нужно выпустить первые почтовые марки нового государства. Но есть одна проблема. У этого государства еще нет официально утвержденного названия. Именно с такой задачей столкнулся Израиль в мае 1948 года. Стране срочно требовали собственные марки, но решение о названии еще не было окончательно оформлено. Поэтому на первом выпуске появилась надпись «Дор Иври» – «Еврейская почта». Слово «Израиль» на них отсутствовало. Эти марки поступили в обращение всего через несколько дней после провозглашения независимости. В стране уже шла война. Не хватало продовольствия, оружия и самых необходимых вещей. Но почтовая служба начала работать практически сразу. Молодому государству нужно было поддерживать связь между городами, принимать официальную корреспонденцию и соединять письмами семьи, разбросанные по всему миру. Позже на марках появилось название «Израиль», а первые выпуски «Дор Иври» стали настоящей гордостью филателистов. Они сохранили память о нескольких днях, когда государство уже существовало, а его имя еще только входило в историю. Кстати, эмблему почты Израиля украшает бегущий олень. С древних времен он считался символом быстроты и добрых вестей. И, пожалуй, трудно придумать более точный символ для службы, которая родилась вместе с государством и с первых дней помогала людям оставаться на связи. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израильское присутствие на юге Ливана будет сохраняться до полной ликвидации угроз для северных рубежей страны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава правительства подчеркнул, что новые оборонные контуры стали сокрушительным ударом по позициям Тегерана в регионе. По словам премьера, в результате жестких действий армии обороны Израиля потенциал противника подорван. Нетаньяху категорически исключает вывод войск из Ливана, отмечая, что пока радикальные группировки остаются у наших границ, ЦАЛЬ продолжит удерживать позиции и действовать на упреждение. Оборонное ведомство совместно с концерном «Рафаэль» успешно завершило комплексную модернизацию тактического комплекса противовоздушной обороны «Железный купол». Серия масштабных испытаний была направлена на адаптацию системы к передовым аэродинамическим угрозам с учетом интенсивного оперативного опыта последних месяцев и противостояния атакам со стороны Ирана. Новые технологические обновления существенно повысили эффективность перехвата крылатых ракет, беспилотников, летательных аппаратов, а также массированных залпов реактивной артиллерии высокой плотности. Бывший премьер-министр Израиля и председатель Беяхад Нафтали Беннет представил масштабную экономическую программу, направленную на радикальное снижение стоимости жизни в нашей стране. Проект сфокусирован на снижении цен на продукты питания и товары личной гигиены на 30%, что, по заявлениям разработчиков, позволит каждой семье экономить около 8 тысяч шекелей ежегодно. Беннет утверждает, что его план предусматривает полное открытие аграрного сектора для зарубежных поставщиков и полную отмену ввозных пошлин на плодовощную продукцию. Кроме того, реформа затронет и систему кашрута. Предлагается автоматически признавать международные сертификаты соответствия, чтобы избежать двойного бюрократического контроля. «Хамшахри» – популярная ежедневная газета в Иране, выпускаемая мэрией Тегерана, вышла с откровенно угрожающим материалом. На первой странице президент США Дональд Трамп изображен через призму оптического прицела. В публикации, размещенной на первой полосе газеты, транслируются жесткие заявления руководства Исламской Республики о неизбежности возмездия.
4: Иранская сторона декларирует, что привлечение к ответственности тех, кого они называют военными преступниками, является бескомпромиссным шагом. Согласно тексту статьи, требование отомстить за ликвидацию высокопоставленных лидеров Ирана позиционируется как ключевой и консолидирующий запрос общества. Дональд Трамп пока не прокомментировал скандальную публикацию. Полицейские Иерусалимского округа в ходе целевого рейда по пресечению опасных нарушений ПДД остановили для проверки автомобиль, салон которого поверг инспекторов в шок. На переднем сиденье машины ехала женщина, державшая на коленях двухмесячного младенца без какого-либо детского кресла или же ремня безопасности. На этом же нарушения не закончились. На заднем сиденье находились еще четверо их чад, которые во время движения просто стояли и не были пристегнуты. В отношении водителя транспортного средства немедленно начато судебное производство. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 1 июля, в Израиле переменная облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, которое будет обычной для сезона. Дневной максимум плюс 29 градусов. Ночью 24 градуса тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Сегодня израильский паспорт открывает двери более чем в 160 стран мира. Но первые документы, которые выдавало молодое государство, рассказывали совсем другую историю. После провозглашения независимости в мае 1948 года британские паспорта подмандатной Палестины перестали действовать. Израилю пришлось в срочном порядке создавать собственные документы. Причем первые несколько лет это были даже не паспорта, а временные проездные удостоверения. Полноценный израильский паспорт появился только после принятия закона о гражданстве в 1952 году. Но самая необычная деталь ждала владельцев внутри. На первой странице было написано: «Действительно для всех стран, кроме Германии». Для государства, потерявшего в Холокосте 6 миллионов евреев всего несколькими годами ранее, эта фраза была не формальностью, а отражением чувств целой страны. Лишь после подписания соглашения о репарациях между Израилем и Западной Германией она исчезла из паспортов. Сегодня старые израильские паспорта хранятся в музеях и архивах. Они напоминают, что иногда один единственный документ способен рассказать историю целого государства, историю страны, которая только появилась на карте мира, но уже точно знала, что никогда не забудет свое прошлое. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Радіомузика 106.4 FM. Hit the beat and take it to the first note.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Дипломатические усилия Вашингтона на Ближнем Востоке столкнулись с жестким демаршем. Прибывшие в Доху накануне американские посланники Джаред Кушнер и Стив Уитков не смогут провести прямые переговоры с Тегераном. Руководство Исламской Республики категорически исключило любые контакты с США, согласившись общаться только через катарских посредников. Главный тупик – это срыв условий двухнедельного перемирия. Стороны кардинально расходятся в трактовке соглашения, по которому иранская сторона обязана снять блокаду с Ормузского пролива в обмен на финансовые преференции. В МИД Ирана сухо заявили, что пока Вашингтон не выполнит базовые пункты, никакого обсуждения ограничений ядерной программы или долгосрочного мира не будет. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац категорически исключил возможность вывода подразделения ЦАЛЯ из трех стратегических зон безопасности – в Ливане, Сирии и секторе Газа, подчеркнув, что этот силовой подход полностью согласован с центральным командованием США. По словам министра, у нашей страны нет территориальных амбиций в Ливане. Однако военные не отступят оттуда ни на миллиметр, пока не будет полностью разоружена группировка Хизбалла. Кац особо отметил, что не верит в способность ливанской армии превратиться в Львов и атаковать Хизбаллу, поэтому израильское военное присутствие в Ливане будет долгосрочным, заявил Исраэль Кац. Кнессет выходит на новый этап острой дискуссии вокруг статуса ультраортодоксального сектора. Профильный комитет санкционировал продвижение основного закона об изучении Торы, который должен изменить буксующую реформу призыва в армию обороны Израиля. В своей радикальной версии проект предлагает беспрецедентный шаг – наделить учащихся ешив теми же гражданскими правами и льготами, что и военнослужащих ЦАЛЯ. Голосование в первом чтении запланировано уже на сегодня, среду, 1 июля. Внутри же коалиции растет тревога, понимая разрушительные электоральные последствия. Сейчас партийные лидеры лихорадочно ищут компромисс. На фоне стремительного укрепления шекеля, ударившего по доходам экспортеров, Министерство финансов Израиля совместно с Управлением по инновациям представило экстренную программу поддержки хай-тека и промышленности на сумму 1 миллиард 600 миллионов шекелей. Выделенные средства пойдут на гранты для стартапов по системе софинансирования и налоговые льготы для производственного сектора. Компании, инвестирующие собственные средства, например, в приобретение оборудования, сможет получить до половины стоимости от государства. Цель, по словам Министерства финансов, состоит в том, чтобы позволить компаниям продлить период своей деятельности и сохранить бизнес в Израиле. Правоохранительные органы оперативно раскрыли кражу со взломом из строящегося отеля в центре Тель-Авива, задержав подозреваемого по горячим следам. Им оказался 40-летний житель Сдерота, который проник в здание на улице Герцль в ночное время, серьезно повредив входную дверь. Злоумышленник несколько раз возвращался в помещение, вынося оборудование и имущество гостиницы на общую сумму в 1000 шекелей. Следователи участка Лев Тель-Авив идентифицировали фигуранта и задержали его на следующий день после инцидента. К настоящему процессу уже подключилась прокуратура округа. Против задержанного официально выдвинуто обвинение в умышленном повреждении имущества, взломе и краже, а в суд направлено ходатайство об аресте до окончания судебного разбирательства. И далее говорим о погоде. Сегодня в среду, 1 июля, в Израиле переменная облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, которое будет обычной для сезона. Дневной максимум плюс 29 градусов, ночью 24 градуса тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Первые годы существования Израиля сюда приехали сотни тысяч репатриантов. Государство искало для них работу, в основном в сельском хозяйстве. Но одна женщина увидела не только рабочие руки. Она увидела людей, которые привезли с собой уникальные ремесла, вышивку, ткачество и ювелирное искусство своих общин. Ее звали Рут Даян. В 1954 году она основала компанию «Москит». Ее идея была простой и смелой одновременно – дать новым репатриантам возможность зарабатывать тем, что они умели лучше всего. Так, йеменская вышивка, бедуинское ткачество и десятки других традиционных ремесел стали частью современной израильской моды. Очень скоро «Москит» превратился в первый модный дом Израиля. Его коллекции продавались в лучших универмагах Нью-Йорка и Парижа, а молодое государство впервые заговорило с миром языком собственного дизайна. Конечно, многие знали Рут Даян как жену легендарного генерала Муше Даяна. Но ее собственный вклад в историю Израиля тоже оказался очень важным. Она сумела сохранить культурное наследие десятков общин и доказала, что национальная идентичность рождается не только в политике или армии. Иногда она начинается с ткани, вышивки и человеческого мастерства, которое удалось передать следующему поколению. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Дипломатические усилия Вашингтона на Ближнем Востоке столкнулись с жестким демаршем. Прибывшие в Доху накануне американские посланники Джаред Кушнер и Стив Уитков не смогут провести прямые переговоры с Тегераном. Руководство Исламской Республики категорически исключило любые контакты с США, согласившись общаться только через катарских посредников. Главный тупик – это срыв условий двухнедельного перемирия. Стороны кардинально расходятся в трактовке соглашения, по которому иранская сторона обязана снять блокаду с Ормузского пролива в обмен на финансовые преференции. В МИД Ирана сухо заявили, что пока Вашингтон не выполнит базовые пункты, никакого обсуждения ограничений ядерной программы или долгосрочного мира не будет. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац категорически исключил возможность вывода подразделений ЦАЛЯ из трех стратегических зон безопасности – в Ливане, Сирии и секторе Газа, подчеркнув, что этот силовой подход полностью согласован с центральным командованием США. По словам министра, у нашей страны нет территориальных амбиций в Ливане. Однако военные не отступят оттуда ни на миллиметр, пока не будет полностью разоружена группировка Хизбалла. Кац особо отметил, что не верит в способность ливанской армии превратиться в Львов и атаковать Хизбаллу, поэтому израильское военное присутствие в Ливане будет долгосрочным, заявил Исраэль Кац. Кнессет выходит на новый этап острой дискуссии вокруг статуса ультраортодоксального сектора. Профильный комитет санкционировал продвижение основного закона об изучении Торы, который должен изменить буксующую реформу призыва в армию обороны Израиля. В своей радикальной версии проект предлагает беспрецедентный шаг – наделить учащихся ешив теми же гражданскими правами и льготами, что и военнослужащих ЦАЛЯ. Голосование в первом чтении запланировано уже на сегодня, среду, 1 июля. Внутри же коалиции растет тревога, понимая разрушительные электоральные последствия. Сейчас партийные лидеры лихорадочно ищут компромисс. На фоне стремительного укрепления шекеля, ударившего по доходам экспортеров, Министерство финансов Израиля совместно с Управлением по инновациям представило экстренную программу поддержки хай-тека и промышленности на сумму 1 миллиард 600 миллионов шекелей. Выделенные средства пойдут на гранты для стартапов по системе софинансирования и налоговые льготы для производственного сектора. Компании, инвестирующие собственные средства, например, в приобретение оборудования, сможет получить до половины стоимости от государства. Цель, по словам Министерства финансов, состоит в том, чтобы позволить компаниям продлить период своей деятельности и сохранить бизнес в Израиле. Правоохранительные органы оперативно раскрыли кражу со взломом из строящегося отеля в центре Тель-Авива, задержав подозреваемого по горячим следам. Им оказался 40-летний житель Сдерота, который проник в здание на улице Герцль в ночное время, серьезно повредив входную дверь. Злоумышленник несколько раз возвращался в помещение, вынося оборудование и имущество гостиницы на общую сумму в 1000 шекелей. Следователи участка Лев Тель-Авив идентифицировали фигуранта и задержали его на следующий день после инцидента. К настоящему процессу уже подключилась прокуратура округа. Против задержанного официально выдвинуто обвинение в умышленном повреждении имущества, взломе и краже, а в суд направлено ходатайство об аресте до окончания судебного разбирательства. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 1 июля, в Израиле переменная облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, которое будет обычной для сезона. Дневной максимум плюс 29 градусов. Ночью 24 градуса тепла. Без осадков. Израильская

Служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Иногда историю меняет случайно услышанная фамилия. В конце 50-х годов в Аргентине дочь немецко-еврейского эмигранта Лотера Хермана познакомилась с молодым человеком по имени Клаус Эйхман. Во время одной из встреч он с гордостью рассказал, что его отец служил у Гитлера. Для большинства людей это был бы просто разговор, но не для Лотера Хермана. Херман пережил нацистские преследования и после заключения в концлагере почти полностью потерял зрение. Услышав фамилию Эйхман, он заподозрил невероятное. Возможно, один из главных организаторов Холокоста живет в Аргентине под чужим именем. Он сообщил о своих подозрениях, и после долгой проверки эта информация дошла до израильских спецслужб. 11 мая 1960 года агенты Моссада задержали Адольфа Эйхмана по дороге с работы в пригороде Буэнос-Айреса. Через несколько дней его тайно вывезли в Израиль на самолете национальной авиакомпании под видом больного члена экипажа. Суд над Эйхманом в Иерусалиме стал одним из самых громких процессов 20 века. Миллионы людей впервые услышали свидетельства переживших Холокост. А мир увидел преступления нацизма не только в архивных документах, но и в рассказах живых людей. Сегодня имя Лотера Хермана известно немногим, но именно его настойчивость стала той первой ниточкой, которая в конце концов привела израильских следователей к одному из самых разыскиваемых преступников 20 века. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В середине 60-х годов советский истребитель МиГ-21 считался одной из самых больших военных тайн. На нем летали армии многих стран, но на Западе почти никто не знал о его реальных возможностях. Израилю был нужен этот самолет. Но как получить машину, которую невозможно купить или захватить в бою? Ответ оказался неожиданным. Не угнать самолет, а убедить пилота добровольно перелететь в Израиль. Несколько месяцев израильская разведка искала человека, который мог бы решиться на такой шаг. Им стал летчик иракских ВВС Мунир Редфа, ассириец-христианин, который чувствовал, что командование не доверяет ему и прежде всего думал о безопасности своей семьи. 16 августа 1966 года Редфа поднял свой МиГ-21 в воздух и вместо привычного маршрута взял курс на Израиль. Самолет благополучно приземлился на авиабазе Хацор. В обмен Израиль помог вывести семью Редфа из Ирака. Операция получила название «Бриллиант». Израильские специалисты впервые смогли подробно изучить новейший советский истребитель, а затем поделились полученными данными с Соединенными Штатами. Вскоре эта информация помогла американским пилотам лучше подготовиться к воздушным боям во время войны во Вьетнаме. Иногда историю меняет новое оружие, а иногда человек, который однажды решает изменить собственную судьбу. Именно так Израиль получил самолет, который считался одной из самых тщательно охраняемых военных тайн своего времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам

0: мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Можно ли вернуть к жизни дерево, исчезнувшее 2000 лет назад? Израильские ученые доказали, что иногда ответ на этот вопрос может скрываться в одном старом семечке. Во время раскопок крепости Масада в 1960-х годах археологи нашли несколько семян финиковой пальмы, пролежавших в древнем кувшине около 2000 лет. После раскопок их передали в университетское хранилище, где они пролежали еще почти 40 лет. Казалось, это просто интересные археологические находки. Но в начале 2000-х годов израильский врач и исследователь Сара Салон предложила провести необычный эксперимент – попробовать прорастить одно из древних семян. Многие специалисты сомневались, что это вообще возможно. Однако в 2005 году одно из них неожиданно проросло. Пальму назвали Муфусаилом в честь библейского долгожителя. Позже генетический анализ показал, что это представитель древней иудейской финиковой пальмы, исчезнувшей много веков назад. Со временем ученым удалось получить ее плоды, восстановив сорт, который считался утраченным со времен Римской империи. Сегодня Муфусаил продолжает расти в Израиле. И эта история напоминает, что иногда величайшие открытия начинаются не с новой технологии, а с вопроса, который кто-то однажды осмелился задать. А что, если просто попробовать? Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В январе 1948 года государство Израиль еще не существовало. Но всем было ясно – война неизбежна. У еврейского Ишува катастрофически не хватало денег на оружие. А значит, под вопросом оказалось само будущее нового государства. Давид Бен-Гурион поручил Гольде Мейер почти невозможную задачу. Она отправилась в Соединенные Штаты, чтобы убедить американских евреев помочь еще не родившейся стране. Гольда выступала в десятках городов. Она не обещала побед и не произносила громких речей. Она говорила просто – времени почти не осталось. Если не собрать деньги сейчас, защищать будет уже нечего. Результат превзошел все ожидания. Во время первой поездки удалось собрать более 30 миллионов долларов. Через несколько месяцев Гольда снова прилетела в США и собрала еще около 50 миллионов. Именно на эти средства закупали оружие, которое сыграло важную роль в войне за независимость. Позже Давид Бен-Гурион написал, что Гольда Мейер войдет в историю как женщина, которая добыла деньги, сделавшие создание государства возможным. И, наверное, это одна из самых необычных страниц истории Израиля. Потому что иногда судьба страны решается не только на поле боя, но и в тот момент, когда люди понимают, именно сейчас от их решения зависит будущее целого государства. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие Сахала, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В 30-е годы прошлого века тысячи еврейских родителей принимали, наверное, самое тяжелое решение в своей жизни. Они отправляли своих детей одних в Эрец-Исраэль, надеясь, что там у них будет шанс на будущее. Именно для таких детей в стране создавали не детские дома и не интернаты, а молодежные деревни. Первую из них, Бен Шемин, основал педагог Зигфрид Леман. Он был убежден, ребенку недостаточно дать крышу над головой и школьный класс. Ему нужно место, где он снова почувствует себя дома. После создания государства эта идея не исчезла. Через молодежные деревни прошли дети, пережившие Холокост, а затем новые поколения репатриантов из Йемена, Северной Африки, Эфиопии и стран бывшего Советского Союза. Для многих именно здесь начиналась жизнь в Израиле. Они учили иврит, находили друзей и впервые чувствовали, что они больше не одиноки. Сегодня в Израиле по-прежнему работают десятки молодежных деревень. В них живут и учатся подростки с самой разной судьбой, в том числе новые репатрианты. И хотя за почти 100 лет мир сильно изменился, сама идея осталась прежней. Иногда новый дом начинается не со стен, он начинается с людей, которые встречают тебя как своего. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье.

Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.
0: Радіо.